0: Маки.
1: Евроспорт. Паметни на куп.
2: Мотори, хитрост и непозабан адреналински викенд.
3: Вавлени у средище Обдрави на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Класик ТТ 2620.
2: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздушие и на атрактивен спремлевални програм. Догаяние покоментирал Габар Кржишник.
3: У субота стендап шоу с Тином Водопилцем. У неделю по спектакуларни стан шоу с Роком Багорошом.
2: Словения Класик ТД 2026 у средище Обдрави. Доживи звук легендарних диркалников.
4: Радиска мрежа Тоти Радио.
5: Трава расе, а нич за то. С добро косилницо је лажје косити.
6: У трговини Шпелец у Бад Радкерсбургу вас чака већ код 30 моделов квалитетних тракторских косилниц различних производавцев.
5: Говори о словенско, косилницо вам туди доставио.
6: Усе за кошњу на spelec.at.